На камеру от Фомо, ума увертоят кеврорт, овдакиш нива кома фоевен. И кома хилер ан зок геклич, ксег алей, да хотор стоевен. Ik trek door met zijn moten mee naar een stamcafé in plosh van Odern Disco. Daar visjes op de boten, meisje